по жизни, как по бритве. Но знаю, что он точно будет победителем. И, гордый, помни, что один на свете неповторимостью души своей так светил. И ты всегда один меня поддержишь. Даже если мир восстанет против, успокоишь. Но здесь нельзя же строчку одну не добавить, что скоро станешь самым лучшим в мире папой.

0: Radio Piratona 106.1 emitindo dende Algalá.
1: Ты нужна мне, верю, жду. Реку нежной боли с надеждой перейду. Люблю, люблю. На краю реальности с желанием стою. Это голос говорит моей печали. Это просто мои мечты взрослее стали. Я не найду слова, чтобы тебе

все тем, кто ходит, всем тем, кто приходит, но в памяти дружбу все же находит, всем тем, кто ценит друзей, всем тем, кто

буду шелковой миледи, но я не леди. Я непробиваемая, сталь передо мной. Вроде бы брутал, его запал равен нулю, и он устал. Лил просто пьянь.

может быть твоих дороже глаз. Я в сотый раз, как заведенный, повторяю, нет богаче нас минус. А я тобой согрет плюс. Не знаю слова нет, значит, я за тебя молюсь, то есть больше влюблюсь.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Когда на Земле растают все льды, уровень мирового океана поднимется на 64 метра. Под воду уйдет 50% поверхности суши. Огромные территории плодородных земель превратятся в бескрайние моря.